0: svarsto galimybę atidėti metano reguliavimą importuojamiems degalams. Taisyklės, kuriomis siekiama sumažinti šių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, turėtų įsigalioti kitą metą. Pagal jas naftos ir dujų importuotojai privalės stebėti metano išmetimą ir teikti ataskaitas. Pasak Dano Jorgenseno, šiuo metu aiškinamasi, kokios yra teisinės galimybės nukelti šio reglamento įsigaliojimą.
1: Mes susidurėme su sunkumais įgyvendindami šį reglamentą, ypač tą dalį, kuri susijusi su importo. Todėl išklausęs daugumos ES valstybių narių nuomonių, nurodžiau savo tarnyboms išnagrinėti galimybės atidėti tą dalį, susijusią su importo. Tai yra data, kada reglamentas įsigaliotų. Pirmasis žingsnis bus išsiaiškinti, kokios yra realios teisinės galimybės tai padaryti. Žinoma, galiausiai viskas priklauso nuo bendrijos teisės aktų leidėjų. Ar nuspręsime tai daryti, ar ne.
0: ES energetikos komisaras Danas Jorgensenas. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 17-19, vietomis 20-21 laipsnio šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį bus tarp 5-10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, diena sušils iki 17-21 laipsnio. 16:05.
2: Laida rusų kalba.
3: Mikrofono studija Aleksandras Dvaiglazov, ją priveistų visiek slušatėlį radio LRT. Генеральный секретарь НАТО заявил, что Литва показывает пример другим странам Альянса, выделяя в этом году на оборону почти 5,5% валового внутреннего продукта. Об этом Марк Рютте сказал в Брюсселе после встречи с премьер-министром Миндугасом Синкявичусом. Литва вместе с союзниками помогает создавать более сильную Европу в рамках более сильного НАТО. Европейские союзники и Канада увеличивают инвестиции, расширяют производство и берут на себя большую ответственность за нашу общую безопасность. Это укрепляет НАТО и делает Литву более безопасной, сказал генеральный секретарь. Правоохранительные органы начали досудебное расследование в связи с кибератакой, совершенной на Министерство внутренних дел. Об инциденте сообщили на прошлой неделе. Была взломана архивная система, администрируемая Департаментом информатики и связи. В ней хранятся данные иностранцев, которые обращались за получением гражданства Литвы. Министерство говорит, что факт скачивания этих данных пока не установлен. Предполагается, что для взлома систем был использован искусственный интеллект. Премьер-министр Мингаус Синкявичус обещает обсудить с партнерами по коалиции утверждение бюджета государственного сектора с дефицитом более 3%. По словам премьера, больше средств необходимо для реализации программы правительства. По словам председателя парламентского комитета по бюджету и финансам Мальгердеса Сисоса, пока остается неясно, может ли превышение дефицита быть оправдано. Главный советник президента Вайдас Угутинавичус заявил в эфире Женюради, что президент Гитанас Нуседа оправдал бы более высокий дефицит государственного сектора в следующем году в связи с необходимостью согласовать потребности финансирования обороны и социальной политики. На фоне рекордного роста цен на топливо в Литве ищут способы замедлить подорожание. Министр финансов Тауримас Валис говорит, что с Европейской комиссией обсуждаются возможности не повышать в следующем году акциз настолько, насколько планировалось. Литва обязалась со следующего года применять дополнительную составляющую акциза на выбросы углекислого газа. Подсчитано, что из-за этого литр дизельного топлива подорожает на 10 центов, бензина на 3 цента. Премьер-министр Миндугас Синкявичус ранее говорил, что, решив изменить запланированное повышение акциза, Литва, возможно, нарушила бы свои обязательства перед Брюсселем, в связи с которыми получила европейское финансирование. Поэтому решение о составляющей акциза, по словам премьера, может быть принято только в следующем году. Наша страна присоединилась к инициативе под руководством Финляндии по развитию сети укрытий в Украине. Совсем недавно в Сумской области открылась подземная школа, профинансированная за счет средств Европейского Союза и Литвы, в которой будут учиться 700 детей. Программа строительства новых укрытий для школ Украины направлена на создание безопасных и современных укрытий двойного назначения в прифронтовых и наиболее пострадавших регионах. Для реализации

0: программы были отобраны школы в 6 регионах страны. Первое такое укрытие уже более года работает в Одесской области. Подземные школы также должны появиться в Запорожской, Николаевской, Черниговской и Харьковской областях. Говорит координатор программ восстановления Украины и мира Центра международных партнерств Литвы Артурас Жарновскис.
1: Почему, собственно, вот этим проектом Финляндия занимается? И как мы в этом участвуем?
2: Финляндия политически взяла на себя обязательство координировать этот вопрос, так она зовет и другие государства присоединяться, и политически как бы лидерство в их стороне. Но практически, как это реализовывать, эти проекты, они попросили нас, потому что у нас уже есть опыт и доверие. Так получается, что они политически ответственны, чтобы принимать решения и привлекать дополнительных доноров, но практически это когда уже публичные закупки, это технические вопросы и само строительство, нам доверили реализовать эти проекты.
1: И на каком этапе сейчас это находится, что сделано, какие планы?
2: Теперь планы разные. Теперь мы строим 3 подземные убежища. Убежище в садиках. Это убежище.
1: Разница
2: есть, но когда мы говорим про детей, там самый уже высокий уровень безопасности. И это уже никаких компромиссов на безопасность. Но в садиках это отдельная история. Теперь 3 проекта реализовываются. Мы думаем, что один из садиков будет закончен еще в этом году, в Сумах. А также мы строим, это уже не под этой коалицией, но отдельный проект, но это все связано, потому что тема та же. Подземные школы. Я так и называю подземные школы, не бомбоубежища, потому что там большие площади, 2000, даже больше квадратных метров под землей, так это буквально подземные школы. Так следующий проект мы планируем закончить, и на самом деле настоящий проект начинается только тогда, когда строительство закончено. Там начинается уже сам образовательный процесс. Так это будет в ноябре в Запорожье. Так вот теперь наши ближайшие планы на то. Но также готовимся к зиме. И теперь есть большая потребность, к сожалению, мобильные укрытия, мобильные убежища. Это на земле. Важно защитить детей, которые едут в эту подземную школу. Угу. Правильно? Потому что этот путь от дома до подземной школы, он очень опасный. Так что в стоянках нужны такие бетонные конструкции, где можно было бы спрятаться, если вдруг воздушная тревога. И украинская сторона просит купить много таких мобильных убежищ и разместить на остановок в этих пофронтовых регионах. Так это к этой зиме и к этой ситуации, которая все больше и больше опасная, потому что и противовоздушная оборона, и также все больше и больше ударов получают разные регионы, так что тут уже дополнительный, может, менее системический подход, но реагируя на ситуацию, так это будет мобильные надземные укрытия.
1: Как, в принципе, выглядит подземная школа? Насколько вот она должна быть, я не знаю, там не все могут, без окон, например, учиться. Как она оборудована? Что сделано вот для детей, чтобы было хотя бы, минимум комфорта какого-то?
2: Во-первых, половина этих детей даже не представляет, как эта школа должна выглядеть. Потому что уже 5-й год они не ходят в школу, они не знают, что такое апарт, или звонок, или класс, и так далее. Конечно, мы понимаем, что под землей провести весь день и весь учебный год, это грустная история. Я каждый раз думаю, что это ненормально в 21 веке строить школы под землей. Но пробуем делать, во-первых, это цвета. Очень важно, чтобы они были такие приятные, уютные и создавали бы комфорт. Mm-hmm. Второе — это акустика, чтобы они бы не мешали друг другу, из всех звуков. Третье — это вентиляция. Очень важно, что она много инвестирована на вентиляцию. И освещение. Mm-hmm. Потому что понимаем, что без окон это надо много денег тратить на хорошее освещение, чтобы им не портить. И, конечно, это не будет все равно нормальная школа. Все равно она под землей. Но приблизить вот этот уют, конечно, когда мы строим с нуля, там приятно быть, на самом деле. Если еще сравнивать,

0: там с подвалами, которые преобразованы для этого процесса, так это даже нельзя сравнивать. Но все равно это школа под землей. Это не будет никогда аналогом нормальной школы, которая, как мы ее понимаем.
1: Ну, это, ну, как вот для наших слушателей, да, как представить, что это уже как бы такая реальность, да, вот подземные школы, это уже, раз уж принято решение строить школу, так это получается надолго, да, это...
0: Понимаете,
1: долгое.
0: А что сказать ребенку, который уже пятый год не ходит в школу? Еще подожди, может война закончится, и тогда будем проектировать, будем искать деньги, будем тогда строить, и вот, может быть, на 12 класс и сходишь один раз в школу. Yeah. Нельзя останавливать образовательный процесс, и, к сожалению, миллион детей не ходит в школу. Они учатся через компьютер, если они имеют электро, если они имеют интернет и нету воздушной тревоги, вот тогда они учатся. И это, ну, вы сами можете представить. Так образовательный процесс, и мы говорим про поколение, которое будет ответственное за восстановление Украины. Так что теперь уже я видел сам десятилетний, который, ну, тяжело пишет, тяжело. И надо догонять не только что учиться, но и догонять то, что потеряно через 5 лет. И теперь другого как бы решения нет. Надо строить эти подземные школы. Потом будет вопрос, как использовать эти площадя. Там будет мини-кинотеатры, может, спортивные или дополнительные кружки, не знаю, рисования или музыки или так далее. Но эти помещения будут нужны, потому что вопрос инфраструктуры будет еще на десятилетие в Украине. Так что нормальная инфраструктура, пускай под землей, она будет нужна. А вот это в долгую. А вот теперь надо продолжать образовательный процесс, потому что мы говорим про энергетический кризис, экономический кризис. Ну, сама война — это уже большой вызов. Но про образовательный кризис, который, ну, вы сами понимаете, 5 лет не ходить в школу, еще до этого COVID, так это большая трагедия для этих детей, и надо ее стабилизовать.
1: И говорил координатор программ восстановления Украины и мира Центра международных партнерств Литвы Артур Жарновскис. В Сейме продвигаются предложения более четко регламентировать случаи, когда родители не могут требовать от своих детей выплаты содержания. Сейчас в Гражданском кодексе предусмотрено, что совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей. Освободить их от этой обязанности может только суд. Парламентарий Дарюс Размисляевичус предлагает расширить список исключений, чтобы детям, например, не приходилось содержать родителей, которые применяли насилие. В сентябре 800 молодых семей подали заявки на приобретение первого жилья в регионах. На поддержку им планируется выделить 6 миллионов евро. Как сообщает Министерство социальной защиты и труда, муниципалитеты начали рассматривать заявки в понедельник, и это должно быть сделано в течение 10 рабочих дней. Семьям без детей или воспитывающим одного ребенка предоставляется субсидия в размере 10%, с двумя детьми 12,5%, с тремя и более детьми 15%. Сумма кредита не может превышать 87 тысяч евро, а стоимость приобретаемого жилья 120 тысяч евро. Молодой семьей считаются супруги, а также зарегистрированные партнеры или один родитель, воспитывающий детей в возрасте до 36 лет. С началом сезона гриппа в Литве вакцина поступит в медицинские учреждения только в ноябре, однако она будет значительно обновлена. По словам специалистов, делать прививку в ноябре не поздно, поскольку пик заболеваемости гриппом приходится на зимние месяцы. Президент Сербии Александр Вучич на этой неделе объявил об отставке. Его оппоненты добивались этого почти 2 года, с тех пор, как в ноябре 2024-го 16 человек погибли при обрушении навеса вокзала в Нови Саде. Однако Вучич покидает пост президента именно сейчас не столько потому, что уступил требованиям протестующих, сколько потому, что хочет попытаться сохранить власть. По его собственным словам, он делает это, чтобы участвовать в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Сербии 25 октября. Вучич лично назначил эти выборы на фоне продолжающихся уже 2 года протестов. Что означает отставка Александра Вучича для внутренней и внешней политики Сербии, мы побеседовали с политологом Бернаросом Ивановосом. Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. Да. Но при этом мы же знаем, что как бы он уже второй срок на президентстве.
2: Конечно. Мотает второй срок, да.
1: В чем интрига в таком случае для внутренней политики Сербии?
2: Да, вот. Небольшая тут интрига, честно говоря, потому что он уже это анонсировал, мне кажется, пару месяцев назад. После тех известных протестов, протесты происходили в его стране Сербии. После, уже давно, а там после обрушения навеса в Новом Саде, потом из-за коррупции, там эта история долгоиграющая. Ну и он, как мы понимаем, хочет остаться у власти. Власть пьянит. И эта его отставка как раз связана с этим. Он ведь не может быть больше президентом. Премьером он был, но он может возглавить партию. И теперь вот в сентябре 25-го вроде, да, выборы. Вот вроде 25-го. Вот, и он пытается на них, по-видимому, победить. А если он там побеждает, то он остается у власти. Ну, в каком формате, будет видно. Но вот какой-то план такой. Вот, так что он эти все карты уже разложил раньше, и, мне кажется, сербское общество как бы это знает. Ну, посмотрим, какие будут результаты.
1: Да, там говорят, кстати, интересные будут какие-то выборы, что не факт, что он, в принципе, победит, хотя, ну, судя по всему, он на это надеется.
2: Выборы ведь досрочные, вот. Ну, любят же разные товарищи, которые хотят остаться у власти, досрочные выборы, но не всегда срабатывает. Это тоже известная вещь. Так что, может быть, его и как бы все-таки не поддержат. Посмотрим.
1: Если вот говорить о том, какая политика была при Вучиче, может быть, многие наши слушатели не знают, да? Вот объясните в двух словах, что какой он придерживался политики.
2: Разновекторная, скажем так, разновекторная политика. И сейчас тут ведь мы помним, ведь история с похоронами еще была, да, вот такая тут известная, одного сербского военного преступника, вот. И это тоже как бы посылает разные месседжи в Европу. Но Сербия вообще, она пытается идти как бы по пути европейскому. Но с другой стороны, тоже игры с Путиным, игры с Россией, заигрывание, скажем так. Хотя мы знаем, что и с Украиной там отношения присутствуют, и оружие вроде как отдали или продали, вроде как продали, да, старое советское. Так что, ну, вот такая история с Сербией. Неоднозначная, сильно неоднозначная. Ну, и настроения там тоже разные, как мы понимаем. Ведь осадочек-то остался после войны, и имперские настроения, думаю, тоже присутствуют. Так что очень все сложно. И, да, политический процесс, он может, как бы, сколыхнуть в Сербии и все Балканы. Но в любом случае, все-таки, главное, наверное, заключается в том, что все происходит, слава богу, мирно, и никакие там больше эти истории с автомобильными номерами или там еще что-то вот такое не возникает. Ну, будем наблюдать, как говорится.
1: Скажите, а вот раньше говорили, что серб и русские как бы братские народы, сейчас вот наблюдается такое ощущение еще до сих пор?
2: Все-таки я думаю, что Сербия дрейфует от России. И была не одна история с предательством со стороны России и Сербии, да, на международной арене. Это там разные истории уже происходили, да, за последние там 10 лет. И это тоже, я думаю, сербский народ запомнил. Да, там диаспора большая российская присутствует, и как бы история тоже, ее не отменишь. Но все-таки я так понимаю, что изменения тоже, они довольно-таки серьезные, они налицо. И Сербия все-таки понимает, что в прошлом жить не получится. Деньги в Европе, интересы в Европе, а правящая элита Сербии, она достаточно прагматична. Поэтому вот эти заигрывания с историей, с этим величием каким-то там югославским, это, мне кажется, все-таки проходит.
1: Когда вы сказали, что многовекторная, значит, политика, я сразу подумал про Лукашенко почему-то, но сразу себя одернул, что на самом деле там-то точно авторитаризм как бы не совсем подходит. Если бы случилось так, что Лукашенко был чуть-чуть менее авторитарным, возможно, эта страна превратилась бы в какую-то Сербию, да?
2: Ну, скорее всего, хотя сложно сказать. Такие сравнения всегда да, как бы хромают, а иногда на обе ноги. Поэтому сложно сказать. Все-таки сербское общество, оно очень мобилизованное. Оно очень электризованное. И оно очень требовательное своему правительству, своей власти. Плюс там, понимаете, все-таки эти все годы гражданской войны, они тоже оставили свой отпечаток. Там люди как бы, ну да, они в плане гражданском и в плане патриотизма, они очень сильно возбуждены, и это возбуждение, оно проходит, конечно же, но все-таки оно в некотором смысле и присутствует в самом гражданском обществе. Поэтому мы знаем, да, что белорусы, они протестовали против Лукашенко, но у них не было ресурса того, который есть у сербов. Этот ресурс, это, конечно же, армия. Все-таки общество и армия в Сербии больше связаны, чем в Беларуси, или, скажем так, разные силовые структуры. И поэтому Лукашенко мог задавить, да, белорусов и остаться у власти. В Сербии такие вещи ни в коей мере не прокатят. Поэтому в этом смысле качественное, я думаю, общество сербское, оно другое.
1: Все-таки на будущее, если смотреть, как вы считаете, ну, пойдут по более европейскому сейчас пути сербы? Или да, будут еще после выборов, после выборов?
2: Думаю, что все-таки другого просто у них нет и как бы варианта. А куда-то идти им? Там на востоке происходит то, что, думаю, сербам не нравится, особенно политическому элиту. И поэтому, конечно, других вариантов там, думаю, нет. Хотя так все очень как бы напрямую может и не выходит делать. Ну, как и в Венгрии, например, да, там власть сменилась, Орбан ушел, но новая власть, Мадьяр, не может так быстро, да, все перевернуть и кардинально противоположную политику. Надо как-то там мягший, да, как говорится. Тут тоже будет, думаю, мягко, но уверен.
1: Говорил политолог Бернарес Иванвас. Премьер-министр заявляет, что доверяет министру обороны, однако согласен с тем, что сумма, потраченная на вечеринку министерства, была неприемлемой. В начале сентября Министерство обороны организовало для своих сотрудников вечеринку стоимостью 48 тысяч евро. Почти вся сумма была оплачена из средств министерства, а около 3 тысяч евро заплатили сами участники. Главный советник президента утром заявил в эфире Junior Radio, что мероприятие такого уровня недопустимо, когда Европа переживает кризис в сфере безопасности. Гитанас Нуседа ждет объяснения от вернувшегося из командировки министра обороны. Роберто Скаунас, комментируя информацию о празднике министерства, на прошлой неделе заявил, что это обычная практика для любой организации, однако пообещал оценить стоимость мероприятия и обстоятельства его организации. Менее чем за 100 дней до начала председательства Литвы в Совете Европейского Союза посол Лера Пуищите Бострио заявляет, что большая часть подготовительной работы уже выполнена. Однако, по словам руководителя группы по подготовке к председательству в Совете Европейского Союза, для обеспечения его бесперебойного проведения необходимо согласовать все детали, поскольку это будет чрезвычайно важный для Литвы период. И о погоде. Сегодня ночью в Литве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер слабый, температура 5-10 градусов тепла, на взморье местами в северных районах 11-14 градусов выше нуля. Завтра днем переменная облачность, существенных осадков не ожидается, ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду, температура 17-21 градус тепла. В Вильнюсе дождя не ожидается, температура ночью 8-10, днем в столице 18-20 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Ауксо Амжос». Сейчас 16 часов 27 минут.